си ги жеха, соли само пренеха. Кого хели, рядом кари, рядом ми хуре кари, си ги жеха, соли само пренеха. Момис мине, момис мине, ерти. Миндам ход, ме урубала сам. Зисхива бит, мой кар гостила. Дачаме с мас, екцкариала хман. Зисхива бит, мой кар гостила. Дача мес мас, эгц